игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии, сальники и подшипники ступиц и полуосей, подшипники роликов и генераторов, подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе, крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра обновляет коммунальную инфраструктуру, делая ставку на надежность и современные технологии. Обычный визит на медосмотр спас жителя Сургутского района. Ханты-Мансийск изготовится к Кубку губернатора Югры по конкуру и выездке. В Югре продолжается системная работа по обновлению коммунального комплекса. Масштабная модернизация сетей направлена не только на устранение текущего износа, но и на создание необходимого запаса прочности для развития инфраструктуры региона. Яркими примерами комплексного подхода стали Нефтеюганск, Октябрьский и Нижневартовск. Например, в первом на улице Кузоваткина идет замена километрового участка теплотрассы. Увеличение диаметра труб уже к концу года позволит обеспечить надежным отоплением 3 микрорайона и строящуюся школу. В Октябрьском оперативно отреагировали на жалобы местных жителей. На улице Чапаева завершается замена ветхих коммуникаций, что решит проблему постоянных утечек. В свою очередь, Нижневартовск внедряет современные технологии. На улице Пермской старые стальные трубы меняют на долговечный полиэтилен методом горизонтального бурения, что позволяет проводить работы без масштабных раскопок. Как сообщили в окружном департаменте ЖКХ и энергетики, на реконструкцию водовода в столице Самотлора в этом году потратит более 220 миллионов рублей. История 60-летнего жителя Сургутского района – это наглядный пример того, как обычный медосмотр может предотвратить трагедию. Мужчина, который всю жизнь проработал машинистом и не жаловался на здоровье, пришел на плановую диспансеризацию в Лентурскую больницу. Результаты УЗИ стали полной неожиданностью. В одном из надпочечников обнаружили 10-сантиметровую опухоль. Благодаря оперативной маршрутизации пациента направили в Сургутскую окружную клиническую больницу, где врачи провели сложную операцию. Главной целью хирургов было не только удалить новообразование, но и максимально сохранить здоровые ткани органа. Исследование показало, что опухоль доброкачественная, поэтому дополнительное лечение не потребовалось. Сегодня пациент уже вернулся к привычному ритму жизни. Как отметил глава окружного департамента здравоохранительное лечение не потребовалось. Сегодня пациент уже вернулся к привычному ритму жизни. Как отметил глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов,

0: конструкция не мешает работе учреждения. Библиотека продолжает принимать посетителей и предоставляет доступ ко всем привычным сервисам. После завершения работ горожане получат обновленное технологичное пространство, сохранившее свою уникальную культурную атмосферу. И последнее. Ханты-Мансийск с 15 по 20 сентября станет центром конного спорта страны. Столица Югры примет масштабные всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок губернатора Югры. За трофеи поборются более 150 всадников из 15 регионов России. Кроме того, на манеж выйдут представители стран Евразийской ассоциации конного спорта, профессиональные атлеты из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Организаторы подготовили для участников 14 сложных маршрутов с высотой препятствий до 145 см. Всего на турнире разыграют 65 комплектов наград, а общий призовой фонд составит почти 10 миллионов рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: На работу и обратно я попутчик. Попутчика возьму, чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
8: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра обновляет коммунальную инфраструктуру, делая ставку на надежность и современные технологии. Обычный визит на медосмотр спас жителя Сургутского района. Ханты-Мансийск готовится к Кубку губернатора Югры по конкуру и выездке. В Югре продолжается системная работа по обновлению коммунального комплекса. Масштабная модернизация сетей направлена не только на устранение текущего износа, но и на создание необходимого запаса прочности для развития инфраструктуры региона. Яркими примерами комплексного подхода стали Нефтеюганск, Октябрьский и Нижневартовск. Например, в первом на улице Кузоваткина идет замена километрового участка теплотрассы. Увеличение диаметра труб уже к концу года позволит обеспечить надежным отоплением 3 микрорайона и строящуюся школу. В Октябрьском оперативно отреагировали на жалобы местных жителей. На улице Чапаева завершается замена ветхих коммуникаций, что решит проблему постоянных утечек. В свою очередь, Нижневартовская внедряет современные технологии. На улице Пермской старые стальные трубы меняют на долговечный полиэтилен методом горизонтального бурения, что позволяет проводить работы без масштабных раскопок. Как сообщили в окружном департаменте ЖКХ и энергетики, на реконструкцию водовода в столице Самотлора в этом году потратит более 220 миллионов рублей. История 60-летнего жителя Сургутского района – это наглядный пример того, как обычный медосмотр может предотвратить трагедию. Мужчина, который всю жизнь проработал машинистом и не жаловался на здоровье, пришел на плановую диспансеризацию в Лентурскую больницу. Результаты УЗИ стали полной неожиданностью. В одном из надпочечников обнаружили 10-сантиметровую опухоль. Благодаря оперативной маршрутизации пациента направили в Сургутскую окружную клиническую больницу, где врачи провели сложную операцию. Главной целью хирургов было не только удалить новообразование, но и максимально сохранить здоровые ткани органа. Исследование показало, что опухоль доброкачественная, поэтому дополнительное лечение не потребовалось. Сегодня пациент уже вернулся к привычному ритму жизни. Как отметил глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, этот случай доказал необходимость регулярных профилактических осмотров даже при отсутствии жалоб и эффективность взаимодействия между медицинскими учреждениями региона. В Нефтеюганске полным ходом идет капитальный ремонт городской библиотеки и Центра национальных культур. На сегодняшний день объект готов на 70%. Строители работают по графику, уделяя особое внимание герметичности купола. Старые витражи уже демонтированы, а на их месте вскоре появятся современные конструкции, которые надежно защитят помещение от любой непогоды. Параллельно идет утепление фасада, монтаж систем вентиляции, связи и противопожарного оборудования, а также благоустройство прилегающей территории. Важно, что масштабная реконструкция не мешает работе учреждения. Библиотека продолжает принимать посетителей, предоставляя доступ ко всем привычным сервисам. После завершения работ горожане получат обновленное технологичное пространство, сохранившее свою уникальную культурную атмосферу. И последнее. Ханты-Мансийск с 15 по 20 сентября станет центром конного спорта страны. Столица Югры примет масштабные всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок губернатора Югры. За трофеи поборются более 150 всадников из 15 регионов России. Кроме того, на манеж выйдут представители стран Евразийской ассоциации конного спорта, профессиональные атлеты из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Организаторы подготовили для участников 14 сложных маршрутов с высотой препятствий до 145 сантиметров. Всего на турнире разыграют 65 комплектов наград, а общий призовой фонд составит почти 10 миллионов рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
12: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
13: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ вновь подтвердил статус региона с сильным гражданским обществом. Югра обновляет коммунальную инфраструктуру, делая ставку на надежность и современные технологии. Окружной центр готовится к Кубку губернатора Югры по конкуру и выездке. Югорские волонтеры получили признание на федеральном уровне. Два проекта из Ханты-Мансийского автономного округа удостоились наград первой всероссийской премии «Патриоты России». Торжественная церемония прошла в Тюмени в рамках одноименного форума. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, в номинации «Формирование ценностных ориентиров общества» победу одержала Зоя Кузьмина с проектом «Вернуть память». С 2022 года добровольцы гумкорпуса под ее руководством восстанавливают мемориалы в зоне проведения гуманитарных миссий. В номинации «Сохранение исторической памяти» лучшей стала Наталья Жукова. Ее инициатива «Поколение защитников» позволила создать уникальный фотоархив, увековечивающий подвиги героев Югры. Глава региона Руслан Кухарук поздравил землячек с победой и отметил, что эти награды – закономерный результат искреннего служения обществу и большой работы, которую проводят активисты округа. Это признание того, что Югра умеет хранить историю и воспитывать настоящих патриотов. В Югре продолжается системная работа по обновлению коммунального комплекса. Масштабная модернизация сетей направлена не только на устранение текущего износа, но и на создание необходимого запаса прочности для развития инфраструктуры региона. Яркими примерами комплексного подхода стали Нефтеюганск, Октябрьский и Нижневартовск. Например, в первом на улице Кузоваткина идет замена километрового участка теплотрассы. Увеличение диаметра труб уже к концу года позволит обеспечить надежным отоплением три микрорайона и строящуюся школу. В Октябрьском оперативно отреагировали на жалобы местных жителей. На улице Чапаева завершается замена ветхих коммуникаций, что решит проблему постоянных утечек. В свою очередь, Нижневартовск внедряет современные технологии. На улице Пермской старые стальные трубы меняют на долговечный полиэтилен методом горизонтального бурения, что позволяет проводить работы без масштабных раскопок. Как сообщили в окружном департаменте ЖКХ и энергетики, на реконструкцию водовода в столице Самотлора в этом году потратит более 220 миллионов рублей. Более 1 миллиона 200 тысяч мальков краснокнижного осетра отправились в свободное плавание по Иртышу. Масштабную акцию провела компания «Кондонефть» в рамках своей стратегии по сохранению биоразнообразия Югры. Восстановление численности этой ценной рыбы – важный вклад в экологическое равновесие сибирских рек. Причем это не разовая акция, а системная работа. В минувшем году «Кондонефть» занималась зарыблением водоемов пеледью. Процесс выпуска молоди прошел под строгим контролем экспертов из Росрыболовства и профильных научных институтов. Следуя принципам экологической ответственности, молоди прошел под строгим контролем экспертов из Росрыболовства и профильных научных институтов. Следуя принципам экологической ответственности Роснефти, компания

0: Ильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
2: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ вновь подтвердил статус региона с сильным гражданским обществом. Югра обновляет коммунальную инфраструктуру, делая ставку на надежность и современные технологии. Окружной центр готовится к Кубку губернатора Югры по конкуру и выездке. Югорские волонтеры получили признание на федеральном уровне. Два проекта из Ханты-Мансийского автономного округа удостоились наград первой всероссийской премии «Патриоты России». Торжественная церемония прошла в Тюмени в рамках одноименного форума. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, в номинации «Формирование ценностных ориентиров общества» победу одержала Зоя Кузьмина с проектом «Вернуть память». С 2022 года добровольцы гумкорпуса под ее руководством восстанавливают мемориалы в зоне проведения гуманитарных миссий. В номинации «Сохранение исторической памяти» лучшей стала Наталья Жукова. Ее инициатива «Поколение защитников» позволила создать уникальный фотоархив, увековечивающий подвиги героев Югры. Глава региона Руслан Кухарук поздравил землячек с победой и отметил, что эти награды – закономерный результат искреннего служения обществу и большой работы, которую проводят активисты округа. Это признание того, что Югра умеет хранить историю и воспитывать настоящих патриотов. В Югре продолжается системная работа по обновлению коммунального комплекса. Масштабная модернизация сетей направлена не только на устранение текущего износа, но и на создание необходимого запаса прочности для развития инфраструктуры региона. Яркими примерами комплексного подхода стали Нефтеюганск, Октябрьский и Нижневартовск. Например, в первом на улице Кузоваткина идет замена километрового участка теплотрассы. Увеличение диаметра труб уже к концу года позволит обеспечить надежным отоплением три микрорайона и строящуюся школу. В Октябрьском оперативно отреагировали на жалобы местных жителей. На улице Чапаева завершается замена ветхих коммуникаций, что решит проблему постоянных утечек. В свою очередь, Нижневартовск внедряет современные технологии. На улице Пермской старые стальные трубы меняют на долговечный полиэтилен методом горизонтального бурения, что позволяет проводить работы без масштабных раскопок. Как сообщили в окружном департаменте ЖКХ и энергетики, на реконструкцию водоводов в столице Самотлора в этом году потратит более 220 миллионов рублей. Более 1 миллиона 200 тысяч мальков краснокнижного осетра отправились в свободное плавание по Иртышу. Масштабную акцию провела компания «Кондонефть» в рамках своей стратегии по сохранению биоразнообразия Югры. Восстановление численности этой ценной рыбы – важный вклад в экологическое равновесие сибирских рек. Причем это не разовая акция, а системная работа. В минувшем году «Кондонефть» занималась зарыблением водоемов пеледью. Процесс выпуска молоди прошел под строгим контролем экспертов из Росрыболовства и профильных научных институтов. Следуя принципам экологической ответственности Роснефти, компания планирует продолжать эту работу и в будущем. И последнее. Ханты-Мансийск с 15 по 20 сентября станет центром конного спорта страны. Столица Югры примет масштабные всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок губернатора Югры. За трофеи поборются более 150 всадников из 15 регионов России. Кроме того, на манеж выйдут представители стран Евразийской ассоциации конного спорта, профессиональные атлеты из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Организаторы подготовили для участников 14 сложных маршрутов с высотой препятствий до 145 сантиметров. Всего на турнире разыграют 65 комплектов наград, а общий призовой фонд составит почти 10 миллионов рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
5: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
10: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ вновь подтвердил статус региона с сильным гражданским обществом. Югра масштабирует проект «Сердца Севера». В окружном центре открылась выставка, от которой замирает сердце. Югорские волонтеры получили признание на федеральном уровне. Два проекта из Ханты-Мансийского автономного округа удостоились наград первой всероссийской премии «Патриоты России». Торжественная церемония прошла в Тюмени в рамках одноименного форума. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, в номинации «Формирование ценностных ориентиров общества» победу одержала Зоя Кузьмина с проектом «Вернуть память». С 2022 года добровольцы гумкорпуса под ее руководством восстанавливают мемориалы в зоне проведения гуманитарных миссий. В номинации «Сохранение исторической памяти» лучшей стала Наталья Жукова. Ее инициатива «Поколение защитников» позволила создать уникальный фотоархив, увековечивающий подвиги героев Югры. Глава региона Руслан Кухарук поздравил землячек с победой и отметил, что эти награды – закономерный результат искреннего служения обществу и большой работы, которую проводят активисты округа. Это признание того, что Югра умеет хранить историю и воспитывать настоящих патриотов. Итоги работы межрегионального студенческого медицинского отряда «Сердца Севера» подвели в Югре. В течение полутора месяцев 49 будущих врачей и медсестер из 8 регионов помогали пациентам в 11 медицинских учреждениях Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Проект, который реализует Ханты-Мансийское региональное отделение российских студенческих отрядов при поддержке окружного департамента здравоохранения, в этом году заметно расширил географию. Если в прошлом сезоне 31 студент работал только в 4 учреждениях Сургута, то теперь к проекту подключились 3 города, а количество участников выросло до 49 человек. В Сургуте к стационарам впервые присоединились поликлиники номер 1, 2 и 3. Под руководством опытных наставников студенты выполняли обязанности младшего и среднего медперсонала, занимая свободные ставки в период летних отпусков. Для больниц это стало ощутимой кадровой поддержкой, а для самих ребят – бесценной возможностью получить практические навыки, которые невозможно в полной мере освоить в учебных аудиториях. Организаторы уже подтвердили, что проект продолжится и в следующем году, а число мест для участников будет увеличено. Более 1 миллиона 200 тысяч мальков краснокнижного осетра отправились в свободное плавание по Иртышу. Масштабную акцию провела компания «Кондонефть» в рамках своей стратегии по сохранению биоразнообразия Югры. Восстановление численности этой ценной рыбы – важный вклад в экологическое равновесие сибирских рек. Причем это не разовая акция, а системная работа. В минувшем году «Кондонефть» занималась зарыблением водоемов пеледью. Процесс выпуска молоди прошел под строгим контролем экспертов из Росрыболовства и профильных научных институтов. Следуя принципам экологической ответственности Роснефти, компания планирует продолжать эту работу и в будущем. И последняя всероссийская художественная мемориальная выставка «Они сражались за Родину» начала работу в филиале Фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске. В экспозиции представлены 100 портретов бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, среди которых изображения 4 югорчан. Каждый портрет, написанный маслом на холсте, сопровождается биографией героя, где родился, кем работал в мирной жизни, где воевал. Выставку дополняют стихи, материалы о боевых операциях и макеты наград. Основатель проекта Павел Шабрин подчеркнул, что главная цель экспозиции не скорбь, а гордость за простых ребят, которые встали на защиту Родины и отдали за нее свои жизни. За год передвижная выставка объехала 24 города, и организаторы планируют показать ее во всех регионах страны. Художник проекта Шамиль Курбанов, выросший в семье военного летчика, написал все 40 изначально задуманных портретов всего за месяц, а затем их число выросло до 100. В Югре выставка будет работать в 2 городах. Сейчас она доступна в Ханты-Мансийске, а через неделю переедет в Сургут. В будущем портреты не останутся частью проекта навсегда. Их передадут в музеи, вузы или родственникам, чтобы память о героях жила вечно. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра.

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийский автономный округ вновь подтвердил статус региона с сильным гражданским обществом. Югра масштабирует проект «Сердца Севера». В окружном центре открылась выставка, от которой замирает сердце. Югорские волонтеры получили признание на федеральном уровне. Два проекта из Ханты-Мансийского автономного округа удостоились наград первой всероссийской премии «Патриоты России». Торжественная церемония прошла в Тюмени в рамках одноименного форума. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, в номинации «Формирование ценностных ориентиров общества» победу одержала Зоя Кузьмина с проектом «Вернуть память». С 2022 года добровольцы гумкорпуса под ее руководством восстанавливают мемориалы в зоне проведения гуманитарных миссий. В номинации «Сохранение исторической памяти» лучшей стала Наталья Жукова. Ее инициатива «Поколение защитников» позволила создать уникальный фотоархив, увековечивающий подвиги героев Югры. Глава региона Руслан Кухарук поздравил землячек с победой и отметил, что эти награды – закономерный результат искреннего служения обществу и большой работы, которую проводят активисты округа. Это признание того, что Югра умеет хранить историю и воспитывать настоящих патриотов. Итоги работы межрегионального студенческого медицинского отряда «Сердца Севера» подвели в Югре. В течение полутора месяцев 49 будущих врачей и медсестер из 8 регионов помогали пациентам в 11 медицинских учреждениях Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Проект, который реализует Ханты-Мансийское региональное отделение российских студенческих отрядов при поддержке окружного департамента здравоохранения, в этом году заметно расширил географию. Если в прошлом сезоне 31 студент работал только в 4 учреждениях Сургута, то теперь к проекту подключились 3 города, а количество участников выросло до 49 человек. В Сургуте к стационарам впервые присоединились поликлиники номер 1, 2 и 3. Под руководством опытных наставников студенты выполняли обязанности младшего и среднего медперсонала, занимая свободные ставки в период летних отпусков. Для больниц это стало ощутимой кадровой поддержкой, а для самих ребят – бесценной возможностью получить практические навыки, которые невозможно в полной мере освоить в учебных аудиториях. Организаторы уже подтвердили, что проект продолжится и в следующем году, а число мест для участников будет увеличено. Более 1 миллиона 200 тысяч мальков краснокнижного осетра отправились в свободное плавание по Иртышу. Масштабную акцию провела компания «Кондонефть» в рамках своей стратегии по сохранению биоразнообразия Югры. Восстановление численности этой ценной рыбы – важный вклад в экологическое равновесие сибирских рек. Причем это не разовая акция, а системная работа. В минувшем году «Кондонефть» занималась зарыблением водоемов пеледью. Процесс выпуска молоди прошел под строгим контролем экспертов из Росрыболовства и профильных научных институтов. Следуя принципам экологической ответственности Роснефти, компания планирует продолжать эту работу и в будущем. И последняя всероссийская художественная мемориальная выставка «Они сражались за Родину» начала работу в филиале фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске. В экспозиции представлены 100 портретов бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, среди которых изображение 4 югорчан. Каждый портрет, написанный маслом на холсте, сопровождается биографией героя, где родился, кем работал в мирной жизни, где воевал. Выставку дополняют стихи, материалы о боевых операциях и макеты наград. Основатель проекта Павел Шабрин подчеркнул, что главная цель экспозиции не скорбь, а гордость за простых ребят, которые встали на защиту Родины и отдали за нее свои жизни. За год передвижная выставка объехала 24 города, и организаторы планируют показать ее во всех регионах страны. Художник проекта Шамиль Курбанов, выросший в семье военного летчика, написал все 40 изначально задуманных портретов всего за месяц, а затем их число выросло до 100. В Югре выставка будет работать в 2 городах. Сейчас она доступна в Ханты-Мансийске, а через неделю переедет в Сургут. В будущем портреты не останутся частью проекта навсегда. Их передадут в музеи, вузы или родственникам, чтобы память о героях жила вечно. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
1: Мой генерал, ты прошагал

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра масштабирует проект «Сердца Севера». В Нижневартовске появится уникальное общественное пространство. В окружном центре открылась выставка, от которой замирает сердце. Итоги работы межрегионального студенческого медицинского отряда «Сердца Севера» подвели в Югре. В течение полутора месяцев 49 будущих врачей и медсестер из 8 регионов помогали пациентам в 11 медицинских учреждениях Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Проект, который реализует Ханты-Мансийское региональное отделение российских студенческих отрядов при поддержке окружного департамента здравоохранения, в этом году заметно расширил географию. Если в прошлом сезоне 31 студент работал только в 4 учреждениях Сургута, то теперь к проекту подключились 3 города, а количество участников выросло до 49 человек. В Сургуте к стационарам впервые присоединились поликлиники номер 1, 2 и 3. Под руководством опытных наставников студенты выполняли обязанности младшего и среднего медперсонала, занимая свободные ставки в период летних отпусков. Для больниц это стало ощутимой кадровой поддержкой, а для самих ребят – бесценной возможностью получить практические навыки, которые невозможно в полной мере освоить в учебных аудиториях. Организаторы уже подтвердили, что проект продолжится и в следующем году, а число мест для участников будет увеличено. Проект по преображению территории дендросада, расположенного между школой номер 10 и Центром детского творчества, стартует в Нижневартовске. На локации появится арт-сад. Уникальное общественное пространство объединит природу, искусство и образование. В рамках благоустройства там появятся топиарные фигуры в виде животных, обитающих в югре. Также запланирована установка новых скамеек, урн, системы видеонаблюдения и информационных табличек с QR-кодами, которые позволят посетителям узнать больше о местной флоре и фауне. Помимо этого, будет обновлен на дендрологическая коллекция, высажены новые виды растений и построено 150 квадратных метров тротуаров. Особое внимание организаторы уделяют образовательной составляющей. Школьники продолжат вести экологический мониторинг, а на площадке будут проходить пленэры, мастер-классы по ленд-арту и тематические фестивали. В Югре продолжается активная работа по ликвидации лесных пожаров. На данный момент в регионе зафиксировано 3 очага возгорания в Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах. Общая площадь, охваченная огнем, составляет чуть более 60 гектаров. Благодаря оперативным действиям специалистов окружной авиалесоохраны, 2 пожара уже удалось локализовать. В тушении задействовано 38 сотрудников ведомства. Важно подчеркнуть, что угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Если вы стали свидетелем задымления или возгорания в лесу, не оставайтесь в стороне. Сообщите об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 200 или 112. И последняя всероссийская художественная мемориальная выставка «Они сражались за Родину» начала работу в филиале фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске. В экспозиции представлены 100 портретов бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, среди которых изображения 4 югорчан. Каждый портрет, написанный маслом на холсте, сопровождается биографией героя, где родился, кем работал в мирной жизни, где воевал. Выставку дополняют стихи, материалы о боевых операциях и макеты наград. Основатель проекта Павел Шабрин подчеркнул, что главная цель экспозиции не скорбь, а гордость за простых ребят, которые встали на защиту Родины и отдали за нее свои жизни. За год передвижная выставка объехала 24 города, и организаторы планируют показать ее во всех регионах страны. Художник проекта Шамиль Курбанов, выросший в семье военного летчика, написал все 40 изначально задуманных портретов всего за месяц, а затем их число выросло до 100. В Югре выставка будет работать в 2 городах. Сейчас она доступна в Ханты-Мансийске, а через неделю переедет в Сургут. В будущем портреты не останутся частью проекта навсегда. Их передадут в музеи, вузы или родственникам, чтобы память о героях жила вечно. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио
2: для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра масштабирует проект «Сердца Севера». В Нижневартовске появится уникальное общественное пространство. В окружном центре открылась выставка, от которой замирает сердце. Итоги работы межрегионального студенческого медицинского отряда «Сердца Севера» подвели в Югре. В течение полутора месяцев 49 будущих врачей и медсестер из 8 регионов помогали пациентам в 11 медицинских учреждениях Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Проект, который реализует Ханты-Мансийское региональное отделение российских студенческих отрядов при поддержке окружного департамента здравоохранения, в этом году заметно расширил географию. Если в прошлом сезоне 31 студент работал только в 4 учреждениях Сургута, то теперь к проекту подключились 3 города, а количество участников выросло до 49 человек. В Сургуте к стационарам впервые присоединились поликлиники номер 1, 2 и 3. Под руководством опытных наставников студенты выполняли обязанности младшего и среднего медперсонала, занимая свободные ставки в период летних отпусков. Для больниц это стало ощутимой кадровой поддержкой, а для самих ребят бесценной возможностью получить практические навыки, которые невозможно в полной мере освоить в учебных аудиториях. Организатор уже подтвердили, что проект продолжится и в следующем году, а число мест для участников будет увеличено. Проект по преображению территории дендросада, расположенного между школой номер 10 и центром детского творчества, стартует в Нижневартовске. На локации появится арт-сад. Уникальное общественное пространство объединит природу, искусство и образование. В рамках благоустройства там появятся топиарные фигуры в виде животных, обитающих в югре. Также запланирована установка новых скамеек, урн, системы видеонаблюдения и информационных табличек с QR-кодами, которые позволят посетителям узнать больше о местной флоре и фауне. Помимо этого, будет обновлена дендрологическая коллекция, высажены новые виды растений и построено 150 квадратных метров тротуаров. Особое внимание организаторы уделяют образовательной составляющей. Школьники продолжат вести экологический мониторинг, а на площадке будут проходить пленэры, мастер-классы по ленд-арту и тематические фестивали. В Югре продолжается активная работа по ликвидации лесных пожаров. На данный момент в регионе зафиксировано 3 очага возгорания в Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах. Общая площадь, охваченная огнем, составляет чуть более 60 гектаров. Благодаря оперативным действиям специалистов окружной авиалесоохраны, 2 пожара уже удалось локализовать. В тушении задействовано 38 сотрудников ведомства. Важно подчеркнуть, что угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Если вы стали свидетелем задымления или возгорания в лесу, не оставайтесь в стороне. Сообщите об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46, 8 800 100 ровно 94 20 или 112. И последняя всероссийская художественно-мемориальная выставка «Они сражались за Родину» начала работу в филиале фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске. В экспозиции представлены 100 портретов бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, среди которых изображения 4 югорчан. Каждый портрет, написанный маслом на холсте, сопровождается биографией героя, где родился, кем работал в мирной жизни, где воевал. Выставку дополняют стихи, материалы о боевых операциях и макеты наград. Основатель проекта Павел Шабрин подчеркнул, что главная цель экспозиции не скорбь, а гордость за простых ребят, которые встали на защиту Родины и отдали за нее свои жизни. За год передвижная выставка объехала 24 города, и организаторы планируют показать ее во всех регионах страны. Художник проекта Шамиль Курбанов, выросший в семье военного летчика, написал все 40 изначально задуманных портретов всего за месяц, а затем их число выросло до 100. В Югре выставка будет работать в 2 городах. Сейчас она доступна в Ханты-Мансийске, а через неделю переедет в Сургут. В будущем портреты не останутся частью проекта навсегда. Их передадут в музеи, вузы или родственникам, чтобы память о героях жила вечно. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Новый учебный год принесет югорским школам немало перемен. В Нижневартовске появится уникальное общественное пространство. Югорчанка будет защищать честь России на юниорском чемпионате Европы по волейболу. Школы Югры ждет сразу несколько нововведений. Планы развития обсудили на коллегии регионального департамента образования и науки, которая прошла в рамках августовского совещания педагогических работников округа. В частности, расширится функционал мессенджера «Макс». Теперь родители смогут узнавать в приложении оценки, домашние задания и отслеживать, когда ребенок прошел через школьный турникет. Кроме того, до конца года в классах планируют запустить систему ассистент-преподавателя, которая будет записывать и анализировать качество уроков. Изменения коснутся и в неурочной жизни. Учебные заведения зарегистрируют на портале добро.рф, чтобы волонтеры могли копить дополнительные баллы для поступления в вузы, а проверенные патриотические организации получат право проводить занятия в школьных тирах и спортзалах. Проект по преображению территории дендросада, расположенного между школой номер 10 и Центром детского творчества, стартует в Нижневартовске. На локации появится арт-сад. Уникальное общественное пространство объединит природу, искусство и образование. В рамках благоустройства там появятся топиарные фигуры в виде животных, обитающих в Югре. Также запланирована установка новых скамеек, урн, системы видеонаблюдения и информационных табличек с QR-кодами, которые позволят посетителям узнать больше о местной флоре и фауне. Помимо этого будет обновлена дендрологическая коллекция, высажены новые виды растений и построено 150 квадратных метров тротуаров. Особое внимание организаторы уделяют образовательной составляющей. Школьники продолжат вести экологический мониторинг, а на площадке будут проходить пленэры, мастер-классы по ленд-арту и тематические фестивали. В Югре продолжается активная работа по ликвидации лесных пожаров. На данный момент в регионе зафиксировано 3 очага возгорания в Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах. Общая площадь, охваченная огнем, составляет чуть более 60 гектаров. Благодаря оперативным действиям специалистов окружной авиалесоохраны, 2 пожара уже удалось локализовать. В тушении задействовано 38 сотрудников ведомства. Важно подчеркнуть, что угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Если вы стали свидетелем задымления или возгорания в лесу, не оставайтесь в стороне. Сообщите об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. И последняя югорчанка Яна Ерц выступит на юниорском чемпионате Европы по волейболу. В составе национальной сборной девушка успешно прошла отборочный турнир. Спортсменки встретились с соперницами из 7 стран и в решающем матче уверенно обыграли сборную Белоруссии. Эта победа обеспечила команде путевку на международные состязания и вернула отечественный волейбол на мировую арену. Отмечу, Яна Ерц играет на позиции либеро, отвечая за защиту и прием подачи. Финальная часть европейского первенства пройдет в июле будущего года в Италии и на Мальте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королев и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: После 40 жизнь только начинается.
1: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Мегионе пожарные спасли жильцов многоэтажки. Новый учебный год принесет югорским школам немало перемен. Югорчанка будет защищать честь России на юниорском чемпионате Европы по волейболу. Мегионские огнеборцы предотвратили большую беду. Накануне днем в одной из высоток на улице Нефтяников вспыхнул пожар. Загорелась кухня в квартире на 6-м этаже. Спасатели прибыли на место в считанные минуты и взялись за дело без промедления. Из горящего дома вывели 10 человек, среди которых 4 детей. Никто не пострадал. Локализовать огонь удалось всего за 12 минут. Еще через 9 открытое горение было полностью ликвидировано. Однако пламя все же успело нанести ущерб. Повреждены внутренняя отделка, мебель, техника и окно. Площадь составила 9 квадратных метров. Причиной возгорания, как показала оперативная проверка, стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. На месте работали 11 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники. Стоит отметить, что минувшие сутки выдались напряженными для пожарных подразделений всей Югры. Было ликвидировано 9 возгораний. МЧС напоминает жителям округа о необходимости следить за исправностью электроприборов и автомобилей, соблюдать правила безопасности и установить пожарные извещатели. При чрезвычайной ситуации необходимо немедленно набрать 112 или 101. Школы Югры ждет сразу несколько нововведений. Планы развития обсудили на коллегии регионального департамента образования и науки, которая прошла в рамках августовского совещания педагогических работников округа. В частности, расширится функционал мессенджера «Макс». Теперь родители смогут узнавать в приложении оценки, домашние задания и отслеживать, когда ребенок прошел через школьный турникет. Кроме того, до конца года в классах планируют запустить систему ассистент-преподавателя, которая будет записывать и анализировать качество уроков. Изменения коснутся и в неурочной жизни. Учебные заведения зарегистрируют на портале добро.рф, чтобы волонтеры могли копить дополнительные баллы для поступления в вузы, а проверенные патриотические организации получат право проводить занятия в школьных тирах и спортзалах. Когалым становится ярче. На улицах города прямо сейчас рождается искусство. Фасады домов на Степана Повха 12 и Мира 2 превращаются в огромные полотна. Художники работают над муралами, которые рассказывают историю нашего края. На одном доме уже поселился медведь, символ города, а на другом оживает северный лес. Это не просто рисунки, а способ сделать местные улицы уютнее и душевнее. Отмечу, проект воплощается в жизнь благодаря партнерству правительства Югры и компании «Лукойл». И последняя югорчанка Яна Ерц выступит на юниорском чемпионате Европы по волейболу. В составе национальной сборной девушка успешно прошла отборочный турнир. Спортсменки встретились с соперницами из 7 стран и в решающем матче уверенно обыграли сборную Белоруссии. Эта победа обеспечила команде путевку на международные состязания и вернула отечественный волейбол на мировую арену. Отмечу, Яна Ерц играет на позиции либеро, отвечая за защиту и прием подачи. Финальная часть европейского первенства пройдет в июле будущего года в Италии и на Мальте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: мир. Радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
9: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
10: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Мегионе пожарные спасли жильцов многоэтажки. На Аби задержан югорчанин с краснокнижным уловом. Жительница Ханты-Мансийска отправится в уникальную арктическую экспедицию. Мегионские огнеборцы предотвратили большую беду. Накануне днем в одной из высоток на улице Нефтяников вспыхнул пожар. Загорелась кухня в квартире на шестом этаже. Спасатели прибыли на место в считанные минуты и взялись за дело без промедления. Из горящего дома вывели 10 человек, среди которых 4 детей. Никто не пострадал. Локализовать огонь удалось всего за 12 минут. Еще через 9 открытое горение было полностью ликвидировано. Однако пламя все же успело нанести ущерб. Повреждены внутренняя отделка, мебель, техника и окно. Площадь составила 9 квадратных метров. Причиной возгорания, как показала оперативная проверка, стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. На месте работали 11 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники. Стоит отметить, что минувшие сутки выдались напряженными для пожарных подразделений всей Югры. Было ликвидировано 9 возгораний. МЧС напоминает жителям округа о необходимости следить за исправностью электроприборов и автомобилей, соблюдать правила безопасности и установить пожарные извещатели. При чрезвычайной ситуации необходимо набрать 112 или 101. Попытка незаконного обогащения обернулась для 60-летнего жителя поселка Ширкалы Октябрьского района серьезными проблемами с законом. Во время патрулирования АБИ полицейские остановили моторную лодку, в которой обнаружили запрещенные орудия лова и внушительную добычу – 65 стерлядей и 2 краснокнижных сибирских осетров. Сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Теперь вместо свежего улова мужчину ждут судебные разбирательства. Полиция возбудила сразу 2 уголовных дела. За добычу краснокнижных видов рыб браконьеру грозит не только крупный штраф, но и реальный тюремный срок. Когалым становится ярче. На улицах города прямо сейчас рождается искусство. Фасады домов на Степана Повха 12 и Мира 2 превращаются в огромные полотна. Художники работают над муралами, которые рассказывают историю нашего края. На одном доме уже поселился медведь, символ города, а на другом оживает северный лес. Это не просто рисунки, а способ сделать местные улицы уютнее и душевнее. Отмечу, проект воплощается в жизнь благодаря партнерству правительства Югры и компании «Лукойл». И последняя жительница Ханты-Мансийска Кристина Каюкова вошла в число 11 победителей Всероссийского форума фестиваля «Арктика. Лед тронулся», прошедшего в Нарьян-Маре. Награда «Билет в Арктику» была вручена ей за активную деятельность в сфере молодежной политики. В рамках фестиваля участники не только обсуждали стратегические вопросы развития северных территорий, но и занимались практическими экологическими акциями – уборкой береговой линии реки Печоры и высадкой деревьев. Полученный билет дает Кристине право стать участницей масштабной экспедиции «Чистая Арктика». В ближайшее время югорчанка отправится в труднодоступные районы Крайнего Севера, чтобы внести свой вклад в сохранение хрупкой арктической экосистемы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс. Патрон. HDK. ЕРТ. Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица в удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра системно решает задачу подготовки квалифицированных кадров. В Нижневартовском перинатальном центре успешно запустили региональный проект «Сервисные роды». На АБИ задержали югорчанина с краснокнижным уловом. В ближайшие полтора года образовательная карта Югры заметно преобразится. Как подчеркнул губернатор Руслан Кухарук на августовских чтениях педагогических работников округа, регион не просто строит новые объекты, а создает полноценную экосистему для обучения. До конца 2026 года введут в эксплуатацию современные школы в Нягане и Приобье, коррекционный интернат в Нефтеюганске и общежитие для студентов Когалымского политехнического колледжа. Параллельно идет масштабная модернизация существующих площадок. Речь о капитальном ремонте Нягинской школы номер 3, реконструкции Лонгипасского колледжа и благоустройстве территории 5 школ. Особое внимание уделяется содержанию обучения. К началу учебного года в Югре заработает сеть из 1500 предпрофессиональных классов. Благодаря партнерству с ведущими предприятиями региона, более трети старшеклассников смогут получить практические навыки, максимально востребованные на региональном рынке труда. Важное событие произошло в Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре. Здесь состоялась первая выписка участницы регионального проекта «Сервисные роды». Программа, разработанная окружными департаментами здравоохранения, социального развития и образования, призвана поддержать будущих мам, которые продолжают очное обучение в вузах и колледжах. В рамках проекта молодая югорчанка получила расширенный пакет услуг. От персонального сопровождения врачом до психологической поддержки и углубленной подготовки к родам. Особое внимание уделили комфорту. Пациентка находилась в индивидуальной палате. Как отметил заведующий акушерским отделением Андрей Рогачевский, главная цель инициативы – создать условия, при которых студентки могут спокойно заботиться о здоровье, не прерывая образовательный процесс. Успешный старт проекта подтверждает его востребованность. Попытка незаконного обогащения обернулась для 60-летнего жителя поселка Шаркалы Октябрьского района серьезными проблемами с законом. Во время патрулирования АБИ полицейские остановили моторную лодку, в которой обнаружили запрещенные орудия лова и внушительную добычу – 65 стерлядей и двух краснокнижных сибирских осетров. Сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Теперь вместо свежего улова мужчины ждут судебные разбирательства. Полиция возбудила сразу два уголовных дела. За добычу краснокнижных видов рыбы браконьеру грозит не только крупный штраф, но и реальный тюремный срок. И последнее. Жительница Ханты-Мансийска Кристина Каюкова вошла в число 11 победителей Всероссийского форума фестиваля «Арктика. Лед тронулся», прошедшего в Нарьян-Маре. Награда «Билет в Арктику» была вручена ей за активную деятельность в сфере молодежной политики. В рамках фестиваля участники не только обсуждали стратегические вопросы развития северных территорий, но и занимались практическими экологическими акциями – уборкой береговой линии реки Печоры и высадкой деревьев. Полученный билет дает Кристине право стать участником масштабной экспедиции «Чистая Арктика». В ближайшее время югорчанка отправится в труднодоступные районы Крайнего Севера, чтобы внести свой вклад в сохранение хрупкой арктической экосистемы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
0: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
8: И что ты сделал?
7: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
9: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра системно решает задачу подготовки квалифицированных кадров. В Нижневартовском перинатальном центре успешно запустили региональный проект «Сервисные роды». Югорчане с инвалидностью могут вернуть половину стоимости ОСАГО. В ближайшие полтора года образовательная карта Югры заметно преобразится. Как подчеркнул губернатор Руслан Кухарук на августовских чтениях педагогических работников округа, регион не просто строит новые объекты, а создает полноценную экосистему для обучения. До конца 2026 года введут в эксплуатацию современные школы в Нягане и Приобье, коррекционный интернат в Нефтеюганске и общежитие для студентов Когалымского политехнического колледжа. Параллельно идет масштабная модернизация существующих площадок. Речь о капитальном ремонте Нягинской школы номер 3, реконструкции Лонгипасского колледжа и благоустройстве территории 5 школ. Особое внимание уделяется содержанию обучения. К началу учебного года в Югре заработает сеть из 1500 предпрофессиональных классов. Благодаря партнерству с ведущими предприятиями региона, более трети старшеклассников смогут получить практические навыки, максимально востребованные на региональном рынке труда. Важное событие произошло в Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре. Здесь состоялась первая выписка участницы регионального проекта «Сервисные роды». Программа, разработанная окружными департаментами здравоохранения, социального развития и образования, призвана поддержать будущих мам, которые продолжают очное обучение в вузах и колледжах. В рамках проекта молодая югорчанка получила расширенный пакет услуг. От персонального сопровождения врачом до психологической поддержки и углубленной подготовки к родам. Особое внимание уделили комфорту. Пациентка находилась в индивидуальной палате. Как отметил заведующий акушерским отделением Андрей Рогачевский, главная цель инициативы – создать условия, при которых студентки могут спокойно заботиться о здоровье, не прерывая образовательный процесс. Успешный старт проекта подтверждает его востребованность. Жители Югры, имеющие инвалидность и нуждающиеся в транспорте по медицинским показаниям, могут раз в год компенсировать 50% стоимости полиса ОСАГО на один автомобиль. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России с начала текущего года, этой мерой поддержки воспользовались 383 югорчанина. Важное условие – в страховку можно включить не более 3 водителей. Заявление подавать не нужно. Фонд получает данные автоматически из реестра инвалидов и системы соцобеспечения, если в договоре указан СНИЛС. Решение о выплате и переводе средств занимает 5 рабочих дней. Если уведомление о назначении не пришло, можно обратиться через госуслуги МФЦ или клиентскую службу СФР, приложив полис, программу реабилитации и реквизиты счета. И последнее. В Югре начался сбор кедровых шишек, и чтобы поход за дикоросами не обернулся бедой, стоит соблюдать базовые правила безопасности. Перед выходом важно полностью зарядить телефон, взять с собой пауэрбанк, запас воды, еды и необходимые лекарства. Обязательно сообщите родным, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. В лесу лучше держаться протоптанных троп, надевать яркую одежду и не уходить вглубь чаще. Также стоит помнить о том, что сейчас охотничий сезон, поэтому призву выстрелов лучше сразу уходить в сторону. А при встрече с диким животным не стоит пытаться его снимать или кормить. Просто сохраняйте дистанцию. В случае, если вы потерялись, не паникуйте и не пытайтесь идти наугад. Оставайтесь на месте, позвоните близким или по номеру 112. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Еще один югорский профессионал удостоился звания Героя труда России. В Югорске двое водителей рискуют отправиться в колонию из-за своей тяги к пьяной езде. Югорчане с инвалидностью могут вернуть половину стоимости ОСАГО. В Югре стало на одного героя труда больше. Президент России Владимир Путин отметил заслуги Франца Левицкого, пилота, чье имя неразрывно связано с историей Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Руслан Кухарук. Устроившись в Сургутский авиаотряд в 65-м году, герой прошел путь от рядового летчика до человека, чьи рекорды до сих пор остаются непревзойденными. 28,5 тысяч часов в небе без единой аварии. Это не просто цифра, а показатель высочайшего мастерства. Франц Левицкий был первопроходцем и в сложных вертолетных работах, которые помогли строить нефтегазовую инфраструктуру Сибири. Сегодня он продолжает трудиться в ЮТР, обучая молодых ребят. Губернатор Руслан Кухарук поздравил ветерана авиации с заслуженной наградой, подчеркнув, что такие люди – гордость не только Югры, но и всей страны. Сразу два жителя Югорска стали фигурантами уголовных дел за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Первый инцидент произошел на улице Механизаторов, где инспекторы остановили 54-летнего водителя Рено Дастер. В прошлом году мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Однако выводов не сделал. Подобная ситуация сложилась и на улице Цветочной. Там задержали 53-летнего владельца Subaru Impreza. Несмотря на недавнее лишение прав и крупный штраф, он вновь сел за руль под шофе. В обоих случаях медосвидетельствование подтвердило опьянение. Сейчас транспортные средства изъяты, а нарушители находятся под подпиской о невыезде. Жители Югры, имеющие инвалидность и нуждающиеся в транспорте по медицинским показаниям, могут раз в год компенсировать 50% стоимости полиса ОСАГО на один автомобиль. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, с начала текущего года этой мерой поддержки воспользовались 383 югорчанина. Важное условие – в страховку можно включить не более 3 водителей. Заявление подавать не нужно. Фонд получает данные автоматически из реестра инвалидов и системы соцобеспечения, если в договоре указано. Решение о выплате и переводе средств занимает 5 рабочих дней. Если уведомление о назначении не пришло, можно обратиться через госуслуги МФЦ или клиентскую службу СФР, приложив полис, программу реабилитации и реквизиты счета. И последнее. В Югре начался сбор кедровых шишек. И чтобы поход за дикоросами не обернулся бедой, стоит соблюдать базовые правила безопасности. Перед выходом важно полностью зарядить телефон, взять с собой пауэрбанк, запас воды, еды и необходимые лекарства. Обязательно сообщите родным, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. В лесу лучше держаться протоптанных троп, надевать яркую одежду и не уходить вглубь чаще. Также стоит помнить о том, что сейчас охотничий сезон, поэтому призвучит выстрелов лучше сразу уходить в сторону. А при встрече с диким животным не стоит пытаться его снимать или кормить. Просто сохраняйте дистанцию. В случае, если вы потерялись, не паникуйте и не пытайтесь идти наугад. Оставайтесь на месте, позвоните близким или по номеру 112. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
8: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение.
9: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Еще один югорский профессионал удостоился звания Героя труда России. Врачам Сургутского кожевенодиспансера пришлось применять навыки сердечно-легочной реанимации. В Югорске двое водителей рискуют отправиться в колонию из-за своей тяги к пьяной езде. В Югре стало на одного Героя труда больше. Президент России Владимир Путин отметил заслуги Франца Левицкого, пилота, чье имя неразрывно связано с историей Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Руслан Кухарук. Устроившись в Сургутский авиаотряд в 65-м году, герой прошел путь от рядового летчика до человека, чьи рекорды до сих пор остаются непревзойденными. 28,5 тысяч часов в небе без единой аварии. Это не просто цифра, а показатель высочайшего мастерства. Франц Левицкий был первопроходцем и в сложных вертолетных работах, которые помогли строить нефтегазовую инфраструктуру Сибири. Сегодня он продолжает трудиться в ЮТР, обучая молодых ребят. Губернатор Руслан Кухарук поздравил ветерана авиации с заслуженной наградой, подчеркнув, что такие люди – гордость не только Югры, но и всей страны. Сургутские врачи спасли пациента с внезапной остановкой сердца. Инцидент произошел в городском кожно-венерологическом диспансере. Югорчанин потерял сознание прямо в коридоре. Заведующий консультационно-диагностическим отделением Юрий Биру и медсестра Анастасия Байер диагностировали клиническую смерть и сразу приступили к сердечно-легочной реанимации. Они поддерживали жизнедеятельность пациента до приезда скорой помощи. Прибывшая спецбригада смогла восстановить сердечный ритм. Сейчас мужчина находится в стационаре. Его состояние стабильно. Успешной реанимации способствовали регулярные тренировки персонала. Медики напоминают, что пройти бесплатные курсы первой помощи в Югре может любой желающий. С прошлого года такое обучение завершили уже более 94 тысяч жителей округа. Сразу два жителя Югорска стали фигурантами уголовных дел за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Первый инцидент произошел на улице Механизаторов, где инспекторы остановили 54-летнего водителя Рено Дастер. В прошлом году мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Однако выводов не сделал. Подобная ситуация сложилась и на улице Цветочной. Там задержали 53-летнего владельца Subaru Impreza. Несмотря на недавнее лишение прав и крупный штраф, он вновь сел за руль под шофе. В обоих случаях медосвидетельствование подтвердило опьянение. Сейчас транспортные средства изъяты, а нарушители находятся под подпиской о невыезде. И последнее. Югорчане могут принять участие во втором сезоне конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Его проводит Российское общество знания и Минпросвещение. Участникам предстоит показать свои подходы к развитию школьных библиотек, продвижению чтения и просветительской работе с детьми. В первом сезоне участвовали более 12 800 педагогов из 89 регионов. Победителями и призерами стали 43 специалиста. Во втором сезоне конкурс пройдет в трех категориях в зависимости от количества учеников в школе. Участники проведут для ребят просветительские мероприятия, представят собственные профессиональные практики, а финалисты решат реальные рабочие кейсы в Москве. Победители объявят в декабре на втором международном форуме школьной библиотекари. Заявки принимаются до 30 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Я ничего о тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Представляем новинку от «Суши-мастер» – трайфлы.
4: Wow.
3: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. «Суши-мастер» – все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Презентация через 5 минут.
8: Проспал экзамен.
9: Вот-вот опоздаю.
10: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С «Автолигой» все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра меняет подход к дошкольному образованию. Врачам Сургутского кожевенодиспансера пришлось применить навыки сердечно-легочной реанимации. Мегионские полицейские задержали стрелка, который решил усмирить шумных соседей с помощью ружья. На августовском педагогическом совещании в Югре обсудили развитие дошкольного образования. Эксперты уверены, что главным инструментом в детском саду должна оставаться игра, а не ранняя подготовка к школе. Специалисты рекомендуют ежедневно выделять на сюжетно-ролевые занятия до 2 часов. Именно в игровой форме дети лучше всего усваивают базовые ценности. В поддержку этого подхода с 1 сентября в детских садах России запускают проект «Добрые игры». Аналог школьных разговоров о важном. В Югре подобная региональная программа «Верность родной земле» уже успешно работает. Сургутские врачи спасли пациента с внезапной остановкой сердца. Инцидент произошел в городском кожно-венерологическом диспансере. Югорчанин потерял сознание прямо в коридоре. Заведующий консультационно-диагностическим отделением Юрий Биру и медсестра Анастасия Байер диагностировали клиническую смерть и сразу приступили к сердечно-легочной реанимации. Они поддерживали жизнедеятельность пациента до приезда скорой помощи. Прибывшая спецбригада смогла восстановить сердечный ритм. Сейчас мужчина находится в стационаре. Его состояние стабильно. Успешной реанимации способствовали регулярные тренировки персонала. Медики напоминают, что пройти бесплатные курсы первой помощи в Югре может любой желающий. С прошлого года такое обучение завершили уже более 94 тысяч жителей округа. Типичный бытовой спор о громких звуках в одной из многоэтажек Мегиона перерос в опасное преступление. Вместо того, чтобы постучать в дверь или позвонить участковому, 50-летний горожанин достал двуствольное ружье и устроил стрельбу прямо в подъезде. Обошлось без пострадавших, но последствия для самого мстителя оказались серьезными. Теперь он находится под стражей, а в его отношении возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Но история получила неожиданное продолжение. Полиция вышла на след продавца, который нелегально сбыл это ружье. Теперь перед законом ответят оба. И тот, кто стрелял, и тот, кто незаконно реализовал опасный товар. И последнее. Югорчане могут принять участие во втором сезоне конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Его проводит Российское общество знания и Минпросвещение. Участникам предстоит показать свои подходы к развитию школьных библиотек, продвижению чтения и просветительской работе с детьми. В первом сезоне участвовали более 12 800 педагогов из 89 регионов. Победителями и призерами стали 43 специалиста. Во втором сезоне конкурс пройдет в 3 категориях в зависимости от количества учеников в школе. Участники проведут для ребят просветительские мероприятия, представят собственные профессиональные практики, а финалисты решат реальные рабочие кейсы в Москве. Победители объявят в декабре на 2-м международном форуме школьной библиотекари. Заявки принимаются до 30 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау! Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши-мастер, все получится.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Еще один югорский профессионал удостоился звания Героя труда России. В Нижневартовском перинатальном центре успешно запустили региональный проект «Сервисные роды». Окружной центр готовится к Кубку губернатора Югры по конкуру и выездке. В Югре стало на одного героя труда больше. Президент России Владимир Путин отметил заслуги Франца Левицкого, пилота, чье имя неразрывно связано с историей Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Руслан Кухарук. Устроившись в сургутский авиаотряд в 65-м году, герой прошел путь от рядового летчика до человека, чьи рекорды до сих пор остаются непревзойденными. 28,5 тысяч часов в небе без единой аварии. Это не просто цифра, а показатель высочайшего мастерства. Франц Левицкий был первопроходцем и в сложных вертолетных работах, которые помогли строить нефтегазовую инфраструктуру Сибири. Сегодня он продолжает трудиться в ЮТР, обучая молодых ребят. Губернатор Руслан Кухарук поздравил ветерана авиации с заслуженной наградой, подчеркнув, что такие люди – гордость не только Югры, но и всей страны. Важное событие произошло в Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре. Здесь состоялась первая выписка участницы регионального проекта «Сервисные роды». Программа, разработанная окружными департаментами здравоохранения, социального развития и образования, призвана поддержать будущих мам, которые продолжают очное обучение в вузах и колледжах. В рамках проекта молодая югорчанка получила расширенный пакет услуг от персонального сопровождения врачом до психологической поддержки и углубленной подготовки к родам. Особое внимание уделили комфорту. Пациентка находилась в индивидуальной палате. Как отметил заведующий акушерским отделением Андрей Рогачевский, главная цель инициативы – создать условия, при которых студентки могут спокойно заботиться о здоровье, не прерывая образовательный процесс. Успешный старт проекта подтверждает его востребованность. Попытка незаконного обогащения обернулась для 60-летнего жителя поселка Шаркалы Октябрьского района серьезными проблемами с законом. Во время патрулирования АБИ полицейские остановили моторную лодку, в которой обнаружили запрещенное орудие лова и внушительную добычу – 65 стерлядей и двух краснокнижных сибирских осетров. Сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Теперь вместо свежего улова мужчину ждут судебные разбирательства. Полиция возбудила сразу два уголовных дела – за добычу краснокнижных нежных видов рыбы браконьеру грозит не только крупный штраф, но и реальный тюремный срок. И последнее. Ханты-Мансийск с 15 по 20 сентября станет центром конного спорта страны. Столица Югры примет масштабные всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок губернатора Югры. За трофеи поборются более 150 всадников из 15 регионов России. Кроме того, на манеж выйдут представители стран Евразийской ассоциации конного спорта, профессиональные атлеты из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Организаторы подготовили для участников 14 сложных маршрутов с высотой препятствий до 145 сантиметров. Всего на турнире разыграют 65 комплектов наград, а общий призовой фонд составит почти 10 миллионов рублей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Программа. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно.

0: Ханты-Мансийске, 33-02-52.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Это мой двор. Моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
4: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.
6: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких

штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой Родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: случилось?
1: Да нет, да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что...

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.